Коль Исраэль. Шаломайх унзере цугере. Ун брухим обоим цунох, а программ мир зайнендо. Брухим обоим л оттохничель кан идиш. Бам микрофон из Велбл Чернин. Летоват мазинейну шуот ло мы виним идиш, а вид тохен кацар шеле тохнит бееврит. Бамадора кавоа идише культур мозаик, псифас тарбута идиш, ешудар район им хокерет идиш ве тарбута, профессор шель университет Торонто Анна Штерншис. Нивгашти та софьюни ба кенес мадаи ба университет Вина. А сапер гам аля шакат гилайон хадаш, шель ктава ета Тель-Авиви и берзец, шо осек ба персум тергумим евриим, шель ецерот софреи идиш. Ба пинатено аквоа аваль бы идиш зениш майо тертов, амиюат ла доврей иврит шемитанинин бы идиш, не на теха пам ета битуй га на фоц бы идиш, а телерл фун химл, зотомерет цалахат ме ашамайм. Аваль кодем коль хадашота шавоа бы идиш. Наес фун дарвох.